0: Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Литрес и агентства Маграма. Отмечается, что наиболее актуальными мировоззренческими вопросами россияне называют устройство общества, темы самоопределения и смысла жизни, а также познание мира. В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отметив при этом, что США все еще готовы дать шанс дипломатии. Добавлю, ранее Трамп сообщил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Ираном. Власти Германии внимательно следят за визитом Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Также, по его словам, Берлин рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию по вопросу завершения украинского конфликта. Напомню, Владимир Путин будет находиться в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая.
0: Здравоохранение.
1: Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно. Ключевыми гуманитарными науками для понимания мира и собственного места в нем большинство россиян считают историю и психологию. В пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Литрес и агентства Маграм. Отмечается, что наиболее актуальными мировоззренческими вопросами россияне называют устройство общества, темы самоопределения и смысла жизни, а также познание мира. В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие ставят перед производителями из КНР. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, китайские компании могут предлагать модели в таких классах, где не будут напрямую пересекаться с продукцией АвтоВАЗа, но будут востребованы, к примеру, различные гибриды или электромобили. При этом Мантуров отметил, что Россия ожидает от китайских производителей высочайший уровень локализации и унификацию с другими производителями. Условия семейной ипотеки могут ужесточить для родителей, не состоящих в браке. Как пишет «Московская перспектива», такой вариант обсуждает Министерство финансов. Также предлагается повышать ставку по льготным кредитам, если второй родитель оформит новую ипотеку. Напомню, с февраля действует ограничение «одна ипотека на одну семью». Раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. Аномально жаркая погода в ближайшие дни ожидается в Центральной России, при этом в Сибири сохранятся аномальные холода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Москве и Подмосковье, Поволжье, Волгоградской и Архангельской

0: Ленинградской областях температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов. В то же время в Иркутской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а в горных районах Тывы пройдет дождь с мокрым снегом. Отдых в детском лагере будет хорошей заменой гаджету для ребенка и научит его выстраивать реальные, а не виртуальные коммуникации. Об этом в беседе СТАС заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в лагерях дети учатся взаимодействовать в коллективе, это сильно поможет им в жизни. Также, по словам Володина, системный подход к отдыху в детском лагере позволит родителям не переживать за своих детей. Добавлю, ранее в Минпросвещение сообщили, что летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Реестр такси планирует интегрировать с мессенджером Макс для проверки перевозчиков. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что механизм проверки будет простым. Пользователю достаточно будет сфотографировать номер машины или ввести его вручную в мессенджере, после чего система выдаст информацию о статусе перевозчика. Добавлю, по данным ведомости, в апреле Макс стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в России. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
0: Мир.
1: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
0: Россия.
1: Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья. Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно.
0: Транспорт.
1: В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

землей пролетает пара выходных между Ленинградом и Москвой. Битый час истерзанных газет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
0: Мир.
1: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
0: Россия.
1: Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья. Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья.

Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно. Транспорт. В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях.

0: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российский рубль стал лучшей валютой мира в текущем квартале. Как пишет издание Bloomberg, с начала апреля рубль укрепился к американскому доллару на 12%. Внебиржевой курс американской валюты накануне опустился ниже 71 рубля впервые за 3 с лишним года. Главной причиной такого укрепления эксперты Bloomberg называют ситуацию на Ближнем Востоке.
0: Россия.
1: В Петербурге владельцы маломерных судов просят разрешения проводить ночные экскурсии у разводных мостов. Предприниматели сообщили, что готовы соблюдать все требования безопасности. Сейчас в центре города на Неве действует полный запрет на движение катеров и гидроциклов с 11 вечера до 5 утра. Напомню, в этом туристическом сезоне Петербург впервые официально разрешил проходить под разведенными мостами прогулочным теплоходом при условии соблюдения строгих требований безопасности. Запрет на такую навигацию для маломерных судов и лодок оставили в силе.
0: Туризм.
1: Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде. За $58 российские туристы получат право находиться в стране еще 30 дней. Пересекать границу при этом не придется, передает агентство ТАСС сообщение тайского министерства иностранных дел. Напомню, власти Таиланда накануне вдвое сократили с 60 до 30 дней безвизовый срок пребывания для туристов из 93 стран, в том числе России. Пентагон официально сократил количество американских бригадных боевых групп в Европе с 4 до 3. Американское военное ведомство пояснило, что США намерены стимулировать союзников по НАТО взять на себя основную ответственность за текущую обороноспособность Европы. В частности, Штаты отменили отправку более 4000 военнослужащих в Польшу. В итоге военное присутствие США в европейском регионе вернулось к уровню 5-летней давности.
0: Дороги.
1: Психология пути. Железнодорожный вокзал помог изучить человеческое поведение. Нидерландские ученые 3 года наблюдали за пассажирами вокзала Эйндховена. Специальный алгоритм отслеживал пассажиров, выходивших из 3 дверей прибывающих поездов. Людям нужно было выбрать короткий путь к выходу или обойти киоск на платформе. В итоге анализ 30 миллионов траекторий показал, что человек в абсолютном большинстве случаев повторяет маршрут того, кто идет перед ним. Даже если это незнакомец, следующий более длинной дорогой. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российский рубль стал лучшей валютой мира в текущем квартале. Как пишет издание Bloomberg, с начала апреля рубль укрепился к американскому доллару на 12%. Внебиржевой курс американской валюты накануне опустился ниже 71 рубля впервые за 3 с лишним года. Главной причиной такого укрепления эксперты Bloomberg называют ситуацию на Ближнем Востоке.
0: Россия.
1: В Петербурге владельцы маломерных судов просят разрешения проводить ночные экскурсии у разводных мостов. Предприниматели сообщили, что готовы соблюдать все требования безопасности. Сейчас в центре города на Неве действует полный запрет на движение катеров и гидроциклов с 11 вечера до 5 утра. Напомню, в этом туристическом сезоне Петербург впервые официально разрешил проходить под разведенными мостами прогулочным теплоходом при условии соблюдения строгих требований безопасности. Запрет на такую навигацию для маломерных судов и лодок оставили в силе.
0: Туризм.
1: Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде. За $58 российские туристы получат право находиться в стране еще 30 дней. Пересекать границу при этом не придется, передает агентство ТАСС сообщение тайского министерства иностранных дел. Напомню, власти Таиланда накануне вдвое сократили с 60 до 30 дней безвизовый срок пребывания для туристов из 93 стран, в том числе России. Пентагон официально сократил количество американских бригадных боевых групп в Европе с 4 до 3. Американское военное ведомство пояснило, что США намерены стимулировать союзников по НАТО взять на себя основную ответственность за текущую обороноспособность Европы. В частности, Штаты отменили отправку более 4000 военнослужащих в Польшу. В итоге военное присутствие США в европейском регионе вернулось к уровню 5-летней давности.
0: Дороги.
1: Психология пути. Железнодорожный вокзал помог изучить человеческое поведение. Нидерландские ученые 3 года наблюдали за пассажирами вокзала Эйндховена. Специальный алгоритм отслеживал пассажиров, выходивших из 3 дверей прибывающих поездов. Людям нужно было выбрать короткий путь к выходу или обойти киоск на платформе. В итоге анализ 30 миллионов траекторий показал, что человек в абсолютном большинстве случаев повторяет маршрут того, кто идет перед ним. Даже если это незнакомец, следующий более длинной дорогой. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обидел.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: Значок ГТО можно будет получить за управление беспилотником. Новый норматив начнут тестировать в России в этом году, а знаки отличия станут выдавать в 2027-м. Об этом заявил на Всероссийском съезде учителей физкультуры министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, испытания планируют проводить с использованием небольших дронов размером 75 мм на специальных трассах, комбинированных стендах или с использованием симуляторов.
0: Туризм.
1: Поездки в страны СНГ становятся популярнее. На фоне ближневосточного конфликта в Армении, Грузии и Центральной Азии снизилось число туристов из арабских стран. Поэтому местные ательеры стали активнее привлекать россиян, отметил Российский союз туриндустрии. По его данным, российские туристы выбирают эти направления из-за спокойного информационного фона, прямых перелетов, безвизового въезда и отсутствия языкового барьера. Самым востребованным направлением по-прежнему остается Белоруссия.
0: Мир.
1: Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Тем самым официальный Лондон смягчил собственные санкции, введенные в минувшем октябре. Соответствующая лицензия уже вступила в силу. Причиной пересмотра правил агентство Reuters назвало резкий рост цен на топливо и возможный дефицит авиационного керосина.
0: Деньги.
1: Жители России все активнее возвращаются к наличным расчетам. Особенно этот тренд заметен среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, уточнил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. При этом по итогам прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте, наоборот, выросла до 88%, сообщал Банк России. По его данным, также увеличивалось количество и объем альтернативных безналичных платежей через систему СБП, QR-коды и биометрию.
0: Дороги.
1: Между тем, биометрический доступ ввели бизнес-залы железнодорожных вокзалов. Чтобы попасть в них, достаточно посмотреть в камеру. Новый сервис запустили на вокзале Нижнего Новгорода и на Казанском вокзале Москвы. Такой метод авторизации дополняет стандартный вход по QR-коду. В июне систему биометрической идентификации планируют также ввести вокзалы Екатеринбурга, Иваново и Казани, а также Павелецкий вокзал Москвы и Московский в Санкт-Петербурге. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Россия.
1: Значок ГТО можно будет получить за управление беспилотником. Новый норматив начнут тестировать в России в этом году, а знаки отличия станут выдавать в 2027-м. Об этом заявил на Всероссийском съезде учителей физкультуры министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, испытания планируют проводить с использованием небольших дронов размером 75 мм на специальных трассах, комбинированных стендах или с использованием симуляторов.
0: Туризм.
1: Поездки в страны СНГ становятся популярнее. На фоне ближневосточного конфликта в Армении, Грузии и Центральной Азии снизилось число туристов из арабских стран. Поэтому местные ательеры стали активнее привлекать россиян, отметил Российский союз туриндустрии. По его данным, российские туристы выбирают эти направления из-за спокойного информационного фона, прямых перелетов, безвизового въезда и отсутствия языкового барьера. Самым востребованным направлением по-прежнему остается Белоруссия.
0: Мир.
1: Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Тем самым официальный Лондон смягчил собственные санкции, введенные в минувшем октябре. Соответствующая лицензия уже вступила в силу. Причиной пересмотра правил агентство Reuters назвало резкий рост цен на топливо и возможный дефицит авиационного керосина.
0: Деньги.
1: Жители России все активнее возвращаются к наличным расчетам. Особенно этот тренд заметен среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, уточнил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. При этом по итогам прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте, наоборот, выросла до 88%, сообщил Банк России. По его данным, также увеличивалось количество и объем альтернативных безналичных платежей через систему СБП, QR-коды и биометрию.
0: Дороги.
1: Между тем, биометрический доступ ввели бизнес-залы железнодорожных вокзалов. Чтобы попасть в них, достаточно посмотреть в камеру. Новый сервис запустили на вокзале Нижнего Новгорода и на Казанском вокзале Москвы. Такой метод авторизации дополняет стандартный вход по QR-коду. В июне систему биометрической идентификации планируют также ввести вокзалы Екатеринбурга, Иваново и Казани, а также Павелецкий вокзал Москвы и Московский в Санкт-Петербурге. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
13: Ведется расследование.
14: Чем займусь я?
15: Меньше слов.
16: А что мне делать?
13: Действуйте.
15: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
15: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
15: Абонемент на расследование.
17: Неограниченный круг подозреваемых.
18: Это очень круто.
15: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочкам.
18: Отлично.
15: В среду и четверг в 18:10.
18: Да.
15: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
15: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: 5 утра. Напомню, в этом туристическом сезоне Петербург впервые официально разрешил проходить под разведенными мостами прогулочным теплоходом при условии соблюдения строгих требований безопасности. Запрет на такую навигацию для маломерных судов и лодок оставили в силе.
1: Туризм.
0: Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде. За $58 российские туристы получат право находиться в стране еще 30 дней. Пересекать границу при этом не придется, передает агентство ТАСС сообщение тайского министерства иностранных дел. Напомню, власти Таиланда накануне вдвое сократили с 60 до 30 дней безвизовый срок пребывания для туристов из 93 стран, в том числе России. Пентагон официально сократил количество американских бригадных боевых групп в Европе с 4 до 3. Американское военное ведомство пояснило, что США намерены стимулировать союзников по НАТО взять на себя основную ответственность за текущую обороноспособность Европы. В частности, Штаты отменили отправку более 4000 военнослужащих в Польшу. В итоге военное присутствие США в европейском регионе вернулось к уровню 5-летней давности.
1: Дороги.
0: Психология пути. Железнодорожный вокзал помог изучить человеческое поведение. Нидерландские ученые 3 года наблюдали за пассажирами вокзала Эйндховена. Специальный алгоритм отслеживал пассажиров, выходивших из 3 дверей прибывающих поездов. Людям нужно было выбрать короткий путь к выходу или обойти киоск на платформе. В итоге анализ 30 миллионов траекторий показал, что человек в абсолютном большинстве случаев повторяет маршрут того, кто идет перед ним. Даже если это незнакомец, следующий более длинной дорогой. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Российский рубль стал лучшей валютой мира в текущем квартале. Как пишет издание Bloomberg, с начала апреля рубль укрепился к американскому доллару на 12%. Внебиржевой курс американской валюты накануне опустился ниже 71 рубля впервые за 3 с лишним года. Главной причиной такого укрепления эксперты Bloomberg называют ситуацию на Ближнем Востоке.
3: Россия.
4: В Петербурге владельцы маломерных судов просят

0: разрешение проводить ночные экскурсии у разводных мостов. Предприниматели сообщили, что готовы соблюдать все требования безопасности. Сейчас в центре города на Неве действует полный запрет на движение катеров и гидроциклов с 11 вечера до 5 утра. Напомню, в этом туристическом сезоне Петербург впервые официально разрешил проходить под разведенными мостами прогулочным теплоходом при условии соблюдения строгих требований безопасности. Запрет на такую навигацию для маломерных судов и лодок оставили в силе.
1: Туризм.
0: Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде. За $58 российские туристы получат право находиться в стране еще 30 дней. Пересекать границу при этом не придется, передает агентство ТАСС сообщение тайского министерства иностранных дел. Напомню, власти Таиланда накануне вдвое сократили с 60 до 30 дней безвизовый срок пребывания для туристов из 93 стран, в том числе России. Пентагон официально сократил количество американских бригадных боевых групп в Европе с 4 до 3. Американское военное ведомство пояснило, что США намерены стимулировать союзников по НАТО взять на себя основную ответственность за текущую обороноспособность Европы. В частности, Штаты отменили отправку более 4000 военнослужащих в Польшу. В итоге военное присутствие США в европейском регионе вернулось к уровню 5-летней давности.
1: Дороги.
0: Психология пути. Железнодорожный вокзал помог изучить человеческое поведение. Нидерландские ученые 3 года наблюдали за пассажирами вокзала Эйндховена. Специальный алгоритм отслеживал пассажиров, выходивших из 3 дверей прибывающих поездов. Людям нужно было выбрать короткий путь к выходу или обойти киоск на платформе. В итоге анализ 30 миллионов траекторий показал, что человек в абсолютном большинстве случаев повторяет маршрут того, кто идет перед ним. Даже если это незнакомец, следующий более длинной дорогой. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
10: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: проводить с использованием небольших дронов размером 75 мм на специальных трассах, комбинированных стендах или с использованием симуляторов.
1: Туризм.
0: Поездки в страны СНГ становятся популярнее. На фоне ближневосточного конфликта в Армении, Грузии и Центральной Азии снизилось число туристов из арабских стран. Поэтому местные ательеры стали активнее привлекать россиян, отметил Российский союз туриндустрии. По его данным, российские туристы выбирают эти направления из-за спокойного информационного фона, прямых перелетов, безвизового въезда и отсутствия языкового барьера. Самым востребованным направлением по-прежнему остается Белоруссия.
1: Мир.
0: Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Тем самым официальный Лондон смягчил собственные санкции, введенные в минувшем октябре. Соответствующая лицензия уже вступила в силу. Причиной пересмотра правил агентство Reuters назвало резкий рост цен на топливо и возможный дефицит авиационного керосина.
1: Деньги.
0: Жители России все активнее возвращаются к наличным расчетам. Особенно этот тренд заметен среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, уточнил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. При этом по итогам прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте, наоборот, выросла до 88%, сообщал Банк России. По его данным, также увеличивалось количество и объем альтернативных безналичных платежей через систему СБП, QR-коды и биометрию.
1: Дороги.
0: Между тем, биометрический доступ ввели бизнес-залы железнодорожных вокзалов. Чтобы попасть в них, достаточно посмотреть в камеру. Новый сервис запустили на вокзале Нижнего Новгорода и на Казанском вокзале Москвы. Такой метод авторизации дополняет стандартный вход по QR-коду. В июне систему биометрической идентификации планируют также ввести вокзалы Екатеринбурга, Иваново и Казани, а также Павелецкий вокзал Москвы и Московский в Санкт-Петербурге. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
3: Россия.
4: Значок ГТО можно будет получить за управление беспилотником. Новый норматив начнут тестировать в России в этом году, а знаки отличия станут выдавать в 2027-м. Об этом заявил на Всероссийском съезде учителей физкультуры министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, испытания планируют проводить с использованием небольших дронов размером 75 мм на специальных трассах, комбинированных стендах или с использованием симуляторов.
3: Туризм.
4: Поездки в страны СНГ становятся популярнее. На фоне ближневосточного конфликта в Армении, Грузии и Центральной Азии снизилось число туристов из арабских стран. Поэтому местные ательеры стали активнее привлекать россиян, отметил Российский союз туриндустрии. По его данным, российские туристы выбирают эти направления из-за спокойного информационного фона, прямых перелетов, безвизового въезда и отсутствия языкового барьера. Самым востребованным направлением по-прежнему остается Белоруссия.
3: Мир.
4: Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Тем самым официальный Лондон смягчил собственные санкции, введенные в минувшем октябре. Соответствующая лицензия уже вступила в силу. Причиной пересмотра правил агентство Reuters назвало резкий рост цен на топливо и возможный дефицит авиационного керосина.
3: Деньги.
4: Жители России все активнее возвращаются к наличным расчетам. Особенно этот тренд заметен среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, уточнил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. При этом по итогам прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте, наоборот, выросла до 88%, сообщал Банк России. По его данным, также увеличивалось количество и объем альтернативных безналичных платежей через систему СБП, QR-коды и биометрию.
3: Дороги.
4: Между тем, биометрический доступ ввели бизнес-залы железнодорожных вокзалов. Чтобы попасть в них, достаточно посмотреть в камеру. Новый сервис запустили на вокзале Нижнего Новгорода и на Казанском вокзале Москвы. Такой метод авторизации дополняет стандартный вход по QR-коду.

0: июне систему биометрической идентификации планируют также ввести вокзалы Екатеринбурга, Иваново и Казани, а также Павелецкий вокзал Москвы и Московский в Санкт-Петербурге. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная

0: Инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан обеих стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на переговорах.

0: карт детям. Родители сами смогут решить, уведомлять ли сотовых операторов о том, что сим-картой пользуется ребенок. Ранее документ обязывал пользователей сообщать оператору о подобной процедуре. В новой формулировке нормы была представлена к основному чтению законопроекта в Госдуме. Напомню, что рассмотреть второй пакет так называемых антифрод-мер планируется до конца месяца. Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Тем самым официальный Лондон смягчил собственные санкции, введенные в минувшем октябре. Соответствующая лицензия уже вступила в силу. Причиной пересмотра правил агентство Reuters назвало резкий рост цен на топливо и возможный дефицит авиационного керосина. Другие нефтепродукты, включая нефтехимию и печное топливо из России, остались под запретом. Также с сегодняшнего дня Великобритания запретила импорт российского урана.
1: Дороги.
0: Пассажиры поездов смогут пользоваться устойчивым интернетом на всем пути следования. Компания РЖД подписала соглашение о подключении к спутниковому интернету свыше 130 скоростных поездов по всей России с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В числе маршрутов составы от Москвы до Петербурга, Нижнего Новгорода, Минска и обратно, а также рейсы Псков-Санкт-Петербург, Краснодар-Сочи и другие. Тестовые испытания абонентских интернет-терминалов на обычных поездах дальнего следования начнутся в этом году. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан обеих стран. Об этом президент России.

0: Владимир Путин сообщил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Лидеры также договорились о продлении действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить нашу страну в будущем году. Российский президент назвал содержательными двусторонние переговоры в узком составе, после чего страны перешли к диалогу в расширенном формате. Культура. Между тем, международную букеровскую премию впервые вручили автору книги, переведенной с китайского языка. Престижной литературной награды удостоилась тайваньская писательница Ян Шуанцзы за роман под названием «Путевые заметки о Тайване». Теперь автор разделит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов с переводчицей книги Лин Кинг.
1: Новый закон.
0: Правительство смягчило требования к передаче сим-карт детям. Родители сами смогут решить, уведомлять ли сотовых операторов о том, что сим-картой пользуется ребенок. Ранее документ обязывал пользователей сообщать оператору о подобной процедуре. В новой формулировке нормы была представлена к основному чтению законопроекта в Госдуме. Напомню, что рассмотреть второй пакет так называемых антифрод-мер планируется до конца месяца. Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Тем самым официальный Лондон смягчил собственные санкции, введенные в минувшем октябре. Соответствующая лицензия уже вступила в силу. Причиной пересмотра правил агентство Reuters назвало резкий рост цен на топливо и возможный дефицит авиационного керосина. Другие нефтепродукты, включая нефтехимию и печное топливо из России, остались под запретом. Также с сегодняшнего дня Великобритания запретила импорт российского урана.
1: Дороги.
0: Пассажиры поездов смогут пользоваться устойчивым интернетом на всем пути следования. Компания РЖД подписала соглашение о подключении к спутниковому интернету свыше 130 скоростных поездов по всей России с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В числе маршрутов составы от Москвы до Петербурга, Нижнего Новгорода, Минска и обратно, а также рейсы Псков-Санкт-Петербург, Краснодар-Сочи и другие. Тестовые испытания абонентских интернет-терминалов на обычных поездах дальнего следования начнутся в этом году. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23.05. Категория 16+.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Китай согласовали подписание свыше 20 межгосударственных соглашений. Одно из ключевых коснется расширения железнодорожного пограничного перехода в Забайкальске. Также российская сторона заключила с Китаем новые договоры о сотрудничестве в сферах инфраструктурных и совместных инвестиционных проектов, а также соглашение о развитии гражданской космической инфраструктуры. Напомню, российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным находится в Пекине с официальным двухдневным визитом.
0: Туризм.
1: Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде. За $58 российские туристы получат право находиться в стране еще 30 дней. Пересекать границу при этом не придется, передает агентство ТАСС сообщение тайского министерства иностранных дел. Напомню, власти Таиланда накануне вдвое сократили с 60 до 30 дней безвизовый срок пребывания для туристов из 93 стран, в том числе России.
0: Россия.
1: Значок ГТО можно будет получить за управление беспилотником. Новый норматив начнут тестировать в России в этом году, а знаки отличия станут выдавать в 2027-м. Об этом заявил на Всероссийском съезде учителей физкультуры министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, испытания планируют проводить с использованием небольших дронов размером 75 мм на специальных трассах, комбинированных стендах или с использованием симуляторов.
0: Интересные факты.
1: Железнодорожный вокзал помог изучить человеческое поведение. Нидерландские ученые 3 года наблюдали за пассажирами вокзала Эйнховена. Специальный алгоритм отслеживал пассажиров, выходивших из 3 дверей прибывающих поездов. Людям нужно было выбрать короткий путь к выходу или

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: «Паска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как безопасно ездить по гравийке и чем птицам не угодили красные автомобили. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Лето нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд —

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Готовимся к путешествию, бережем автомобиль и боимся птиц. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето уже вот-вот. Значит, пора обозначить небольшой список для тех, кто собирается в дальнее путешествие. В перечне те вещи, которые нужно проверить в обязательном порядке. Во-первых, заедьте на СТО насчет ходовой. Заодно и сход-развал проверьте. Не забудьте про балансировку колес и давление в шинах, плюс состояние резины. Далее, уровень и качество масла. Да и вообще, проверка всех технологических жидкостей не помешает. Ну и напоследок, фильтры. Лучше их просто поменять, и топливный, и воздушный. Это основа, остальное по желанию. Раз уж затеяли тему про дороги, то ей и продолжим. Наверняка вы видели участки дорог, посыпанные мелким гравием. Жуткая на самом деле штука. Лакокрасочное покрытие после таких поездок в сколах и царапинах, стекла в трещинах. Правда, есть парочка правил, которые немного помогают сохранить экстерьер автомобиля. Во-первых, если перед вами кто-то едет, старайтесь соблюдать максимальную дистанцию и снизить скорость. Для ориентира справка. Камень, вылетевший из-под колес, способен пролететь до 300 метров. Если же впереди вас никого нет, то здесь, наоборот, ехать надо с такой скоростью, чтобы вас никто не обгонял. И последнее. При встречном разъезде. Ну, правильно, снижаем скорость и жмемся к обочине. Вы знаете, что существует тест на пристрастие птиц к цвету машины? Да ладно, не мучайтесь. Это просто одно старенькое, но забавное исследование. Проводили его в Британии, но на этот раз не ученые, а солидная торговая фирма. Так вот, оказалось, что самые опасные – машины, крашеные в красный. Ну, не нравится этот цвет пернатым, и все тут. Однозначное первое место. Немного отстают синие и черные автомобили, а еще меньше проблем у белых и серых. Самый же чистенький цвет, не вызывающий у летающих бомбистов никаких претензий, все правильно, зеленый. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Инструкторы по вождению должны будут соответствовать новым, более жестким требованиям. С 1 сентября этого года для работы в автошколе потребуется диплом педагога. Иными словами, преподаватели автошкол должны будут пройти курсы профессиональной переподготовки по направлению образования и педагогические науки. Такие детали ведомственного приказа приводит издание «Коммерсант». Кроме того, у инструкторов проверят водительский стаж и знание устройства автомобиля.
0: Новый закон.
1: Правительство смягчило требования к передаче сим-карт детям. Родители смогут решать, уведомлять ли сотовых операторов о том, что сим-картой пользуется ребенок. Если же родители или опекуны захотят ограничить подопечным доступ к платным подпискам или настроить фильтрацию контента, они смогут обратиться к оператору. Однако делать это в обязательном порядке не потребуется.
0: Россия.
1: Растет популярность технических специальностей в вузах. В этом году такие направления выбирает каждый третий абитуриент, приводит агентство РБК данные онлайн-исследования. Будущих инженеров ждет не только высокий конкурс, но и более строгие правила. Для 25 направлений, таких как машиностроение и приборостроение, сдача физики стала обязательной для поступления в вуз. А минимальный порог ЕГЭ по этому предмету повысился. Отмечу, что в этом году на инженерное направление придется 67% всех бюджетных мест.
0: Туризм.
1: Поездки в страны СНГ становятся популярнее. На фоне ближневосточного конфликта в Армении, Грузии и Центральной Азии снизилось число туристов из арабских стран. Поэтому местные ательеры стали активнее привлекать россиян, отметил Российский союз туриндустрии. По его данным, российские туристы выбирают эти направления из-за спокойного информационного фона, прямых перелетов, безвизового въезда и отсутствия языкового барьера. Самым востребованным направлением по-прежнему остается Белоруссия.
0: Транспорт.
1: В Петербурге владельцы маломерных судов просят разрешения проводить ночные экскурсии у разводных мостов. Предприниматели сообщили, что готовы соблюдать все требования безопасности. Сейчас в центре города на Неве действует полный запрет на движение катеров и гидроциклов с 11 вечера до 5 утра. Напомню, в этом туристическом сезоне Петербург впервые официально разрешил проходить под разведенными мостами прогулочным теплоходом при условии соблюдения строгих требований безопасности. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик. Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй!

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
4: Ведется расследование.
5: Чем займусь я?
6: Меньше слов.
7: А что мне делать?
4: Действуйте.
6: Больше версий.
8: Как ты думаешь, что это?
6: Это «Вечерний детектив».
4: И это все о нем.
6: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
6: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочку.
10: Отлично.
6: В среду и четверг. 18.10.
10: Да.
6: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
6: Возрастное ограничение 16+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
17: УОН «Стамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
19: столько богатстве? Столько условий.
20: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
22: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
23: Ура! Премия!
24: И мне пришла!
23: И мне!
25: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
24: О, да!
26: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути или в дорогу только собирается. В студии Илья Леонидов.
2: О главном.
1: В Китае идут переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Российский президент прибыл в Поднебесную с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и уже принято решение его продлить. Главы государств также проведут переговоры в узком и широком составе. Стороны обсудят актуальные мировые проблемы и торгово-экономическое сотрудничество. Президента России сопровождают 5 вице-премьеров, 8 министров и представители крупного бизнеса.
2: Россия.
1: Школьникам в этом году увеличили летние каникулы. Они начнутся уже 27 мая, что на 5 дней раньше обычного. Изменения связаны с идеей Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы хорошо подготовить пункты приема госэкзаменов. Они, напомню, в этом году стартуют не раньше 1 июня. Ожидается, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий и обеспечению мер безопасности при их проведении.
2: Футбол.
1: Клуб «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Накануне главный конкурент, Манчестер Сити, на выезде в ничью сыграл с Борнмутом и лишился шансов на победу в чемпионате. В результате досрочно титул завоевал «Арсенал». Лондонский клуб в 14-й раз выиграл чемпионат Англии. В последний раз команда становилась обладателем титула в сезоне 2003-04, когда не потерпела ни одного поражения. По количеству побед в АПЛ «Арсенал» опережают только Манчестер Сити и Ливерпуль. Они 20 раз становились победителями первенства.
2: Транспорт.
1: В «Сапсанах» и «Ласточках» появится высокоскоростной интернет. Компания РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения 135 таких поездов. Перевозчик уверен, что терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В компании отметили, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь нужна и для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути или в дорогу только собирается. В студии Илья Леонидов.
2: О главном.
1: В Китае идут переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Российский президент прибыл в Поднебесную с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и уже принято решение его продлить. Главы государств также проведут переговоры в узком и широком составе. Стороны обсудят актуальные мировые проблемы и торгово-экономическое сотрудничество. Президента России сопровождают 5 вице-премьеров, 8 министров и представители крупного бизнеса.
2: Россия.
1: Школьникам в этом году увеличили летние каникулы. Они начнутся уже 27 мая, что на 5 дней раньше обычного. Изменения связаны с идеей Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы хорошо подготовить пункты приема госэкзаменов. Они, напомню, в этом году стартуют не раньше 1 июня. Ожидается, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий и обеспечению мер безопасности при их проведении.
2: Футбол.
1: Клуб «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Накануне главный конкурент, Манчестер Сити, на выезде в ничью сыграл с Борнмутом и лишился шансов на победу в чемпионате. В результате досрочно титул завоевал «Арсенал». Лондонский клуб в 14-й раз выиграл чемпионат Англии. В последний раз команда становилась обладателем титула в сезоне 2003-2004, когда не потерпела ни одного поражения. По количеству побед в АПЛ «Арсенал» опережают только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Они 20 раз становились победителями первенства.
2: Транспорт.
1: В «Сапсанах» и «Ласточках» появится высокоскоростной интернет. Компания РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения 135 таких поездов. Перевозчик уверен, что терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В компании отметили, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь нужна и для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой самому.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути или в дорогу только собирается. В студии Илья Леонидов.
0: О главном.
1: С 1 июня в сфере финансов россиян ждут новшества. Как пишет РБК, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. С июня им положена двойная фиксированная выплата – чуть более 19 тысяч рублей. Соцфонд начнет принимать заявки на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. А еще с 1 июня в аэропортах Пулково и Шереметьево стартует эксперимент по регистрации по биометрии. Он коснется рейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом.
0: Россия.
1: Минфин предложил новые условия по семейной ипотеке. Ведомство хочет поднять ставку для тех, кто не состоит в браке и не прописан по одному адресу с ребенком, а еще если второй родитель получит льготный кредит. Как пишут СМИ, Минстрой в целом согласен с идеей, но при этом считает, что новые правила не должны затрагивать уже выданные кредиты. Напомню, программа семейной ипотеки действует в России до 2030 года.
0: Про здоровье.
1: Резкое начало тренировок летом опасно для сердца. Врываться в спорт после малоактивной зимы не рекомендуют даже молодым людям. После долгого пассивного периода сердечно-сосудистая система находится в покое, а сосуды теряют эластичность. В этот период резкие нагрузки особенно опасны, они могут вызвать внезапный подъем артериального давления. Еще возможны травмы и перегрузки суставов и мышц, которые также отвыкли от работы.
0: Транспорт.
1: Россияне рассказали, о каких машинах скучают больше всего. Речь о тех брендах, которые покинули отечественный рынок после 2022 года. Больше всего граждане хотели бы возвращения корейского дуэта Hyundai и Kia, а также японской Toyota. Результатами такого исследования поделился Автостат. После корейцев и японцев в этом рейтинге разместились Volkswagen, BMW и Skoda. По сравнению с прошлым годом результаты почти не изменились. Однако оказалось, что россияне скучают по этим брендам все чаще. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, когда состоятся рейсы турпоезда в долину Нарзанов, наличные или карты стоит брать с собой в Китай, и что за чартеры запустят по осени из Хабаровска. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда состоятся рейсы турпоезда в долину Нарзанов, наличные или карты стоит брать с собой в Китай, и что за чартеры запустят по осени из Хабаровска.
2: Рельсы-шпалы.
4: Оздоровиться Нарзаном из магазина, конечно, приятно. Однако куда полезней, да еще и интересней, попробовать его на Кавказских минеральных водах. РЖД предлагают сделать это во время железнодорожного тура в долину Нарзанов, во время которого можно будет попробовать любую из минералок региона. Туры предлагают на две даты. Отправление 15 июня, либо 21 октября. Путешественники из Москвы и Воронежа побывают в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Минеральных водах. И спустя 4 дня пути вернутся обратно. Поездка будет и познавательной. В пути на курорты туристам расскажут о целебных свойствах воды и научат правильно пить минералку.
2: Финансы.
4: Умение организовать свой денежный тыл во время путешествий превратился в отдельный вид искусства, причем для каждой страны свое. Для Китая следующее. Как отмечает Fun & Sun, проверенный способ ехать с наличными. Купить юани в российских банках сейчас не проблема. Но тут есть ограничения. Без декларирования в КНР можно ввозить наличными до 20 тысяч юаней на человека. Значит, при больших тратах лучше положиться на банковскую карту. Можно обзавестись картой Union Pay от Россельхозбанка или Азиатско-Тихоокеанского банка. Следующий уровень – китайские мобильные приложения Alipay и WeChat, которые могут и такси заказать, и еду, и экскурсию. Карту только к аккаунту прикрепи и оплачивай себе на здоровье. Аналогично работают приложения от самого Union Pay и его облегченная версия Nihao China.
2: Полетели!
4: Китайский город Ичан, куда осенью можно будет попасть прямыми чартерами из Хабаровска, интересен туристам вот чем. Во-первых, этот город на юго-западе Китая является отправной точкой для круизов по реке Янцзы. А во-вторых, отсюда можно отправиться на экскурсию в национальный парк Чжан-Дзя-Дзе, где находятся живописные кварцевые скалы-столбы, известные нам по фильму «Аватар». Как сообщает Интерфакс, чартерные рейсы в Ичан из аэропорта Хабаровска будет выполнять авиакомпания «Якутия» в период с 12 сентября по 24 октября.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
6: Действуйте.
4: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
4: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
4: В среду и четверг в 18:10.
10: Да.
4: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. В продолжении темы. Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
0: Россия.
1: Нападения на школы чаще всего совершают подростки, которые воспитываются в полных семьях, не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки. Об этом сообщили в МВД. Там отметили, что нападавшие, как правило, учатся удовлетворительно, не конфликтуют со сверстниками и не состоят на учете в полиции, поэтому остаются вне поля зрения системы профилактики.
0: Железная дорога.
1: РЖД планирует запустить продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер «Макс». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. По его словам, новая функция может появиться уже в сентябре. Воспользоваться ей смогут более 20 миллионов льготников. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Натальи Подольской. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио.
4: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Как это было?
5: Сегодня день рождения отмечает певица Наталья Подольская. Будущая артистка родилась в Могилеве и с самого детства увлекалась музыкой. Уже в 9 лет Наталья начала профессионально заниматься вокалом и тогда поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой. Отец певицы был юристом, и по его совету после школы Подольская поступила в Белорусский институт правоведения. Однако любовь к сцене оказалась сильнее. Наталья перевелась на заочное отделение, переехала в Москву и поступила в Московский институт современного искусства на вокальное отделение. Она принимала участие во многих музыкальных конкурсах, а в 22 года стала участницей 5-го сезона «Фабрики звезд». Именно там Наталья познакомилась с продюсером Виктором Дробышем, который высоко оценил талант певицы и помог записать ей дебютный альбом «Поздно». Подольская стала единственной, кто выпустил собственную пластинку во время участия в телевизионном проекте, где в итоге заняла 3-е место.

В 2005 году Наталья представила Россию на международном музыкальном конкурсе. В отборочном туре она обошла Диму Билана и Анастасию Стоцкую. Несмотря на то, что певице не удалось занять призовое место, это не помешало ей продолжить успешную музыкальную карьеру. Через несколько лет артистка выпустила второй сольный альбом «Интуиция». Позже Наталья представила еще множество популярных песен, в том числе дуэты со своим супругом Владимиром.

0: Помимо музыкальной карьеры, Подольская участвовала в ледовых шоу, вела собственную программу, в которой брала интервью у звездных гостей, а также снималась в кино. Ну а мы желаем Наталье долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ведется расследование.
5: Чем займусь я?
6: Меньше слов.
7: А что мне делать?
8: Действуйте.
6: Больше версий.
9: Как ты думаешь, что это?
6: Это «Вечерний детектив».
10: И это все о нем.
6: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
12: Это очень круто.
6: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочкам.
12: Отлично.
6: В среду и четверг. 18.10.
12: Да.
6: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
6: Возрастное ограничение 16+.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
20: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
21: Ура! Премия!
22: И мне пришла.
21: И мне.
23: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
22: О, да.
24: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия и Китай призывают страны, которые обладают ядерным оружием, и их неядерных союзников отказаться от совместных ядерных миссий. Как пишет «Коммерсант», это следует из декларации по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва и Пекин обеспокоены заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие. Также выражается обеспокоенность милитаризацией Арктики со стороны США и их союзников. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса. Тем временем помощник президента нашей страны Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не ведут разговоры о встрече Путина и Трампа. При этом он допустил, что встреча может произойти во время предстоящего саммита АТС в Китае. Также, по словам Ушакова, Россия и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Эти контакты будут продолжаться. А в ближайшей неделе ожидается визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. Добавлю, ранее в Центробанке сообщили, что за март объем наличных в обращении увеличился на 300 миллиардов рублей. Это заметно превышает значение прошлых лет. Почти 100 тысяч дачников могут потерять свои земельные участки, поскольку они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Как пишут «Известия», в Росреестре сообщили, что за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений, 91 тысячи дачников выдали предостережение, это менее строгий документ. На устранение нарушений дается до 90 дней. Если требование будет проигнорировано, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства. «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме обновленную «Лада Нива Legend», кроссовер «Лада Азимут» и один из первых «ВАЗ-2101» 1970 года выпуска. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что подробности об обновленной «Ниве Legend» будут раскрыты в первый день форума 3 июня.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Россия и Китай призывают страны, которые обладают ядерным оружием, и их неядерных союзников отказаться от совместных ядерных миссий. Как пишет «Коммерсант», это следует из декларации по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва и Пекин обеспокоены заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие. Также выражается обеспокоенность милитаризацией Арктики со стороны США и их союзников. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса. Тем временем помощник президента нашей страны Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не ведут разговоры о встрече Путина и Трампа. При этом он допустил, что встреча может произойти во время предстоящего саммита АТС в Китае. Также, по словам Ушакова, Россия и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Эти контакты будут продолжаться, а в ближайшей неделе ожидается визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. Добавлю, ранее в Центробанке сообщили, что за март объем наличных в обращении увеличился на 300 миллиардов рублей. Это заметно превышает значение прошлых лет. Почти 100 тысяч дачников могут потерять свои земельные участки, поскольку они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Как пишут «Известия», в Росреестре сообщили, что за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений, 91 тысячи дачников выдали предостережение, это менее строгий документ. На устранение нарушений дается до 90 дней. Если требование будет проигнорировано, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства. «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме обновленную «Лада Нива Legend», кроссовер «Лада Азимут» и один из первых «ВАЗ-2101» 1970 года выпуска. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что подробности об обновленной «Ниве Legend» будут раскрыты в первый день форума 3 июня.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: столько богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
6: Каждый день на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
9: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. В продолжении темы. Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
0: Россия.
1: Нападения на школы чаще всего совершают подростки, которые воспитываются в полных семьях, не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки. Об этом сообщили в МВД. Там отметили, что нападавшие, как правило, учатся удовлетворительно, не конфликтуют со сверстниками и не состоят на учете в полиции, поэтому остаются вне поля зрения системы профилактики.
0: Железная дорога.
1: РЖД планирует запустить продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер «Макс». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. По его словам, новая функция может появиться уже в сентябре. Воспользоваться ей смогут более 20 миллионов льготников. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльруст».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. В продолжении темы. Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран.
3: Воздушные трассы.
4: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
3: Россия.
4: Нападения на школы чаще всего совершают подростки, которые воспитываются в полных семьях, не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки. Об этом сообщили в МВД. Там отметили, что нападавшие, как правило, учатся удовлетворительно, не конфликтуют со сверстниками и не состоят на учете в полиции, поэтому остаются вне поля зрения системы профилактики.
3: Железная дорога.
4: РЖД планирует запустить продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер «Макс». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. По его словам, новая функция может появиться уже в сентябре. Воспользоваться ей смогут более 20 миллионов льготников. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия и Китай призывают страны, которые обладают ядерным оружием, и их неядерных союзников отказаться от совместных ядерных миссий. Как пишет «Коммерсант», это следует из декларации по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва и Пекин обеспокоены заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие. Также выражается обеспокоенность милитаризацией Арктики со стороны США и их союзников. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса. Тем временем помощник президента нашей страны Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не ведут разговоры о встрече Путина и Трампа. При этом он допустил, что встреча может произойти во время предстоящего саммита АТС в Китае. Также, по словам Ушакова, Россия и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Эти контакты будут продолжаться. А в ближайшей неделе ожидается визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. Добавлю, ранее в Центробанке сообщили, что за март объем наличных в обращении увеличился на 300 миллиардов рублей. Это заметно превышает значение прошлых лет. Почти 100 тысяч дачников могут потерять свои земельные участки, поскольку они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Как пишут «Известия», в Росреестре сообщили, что за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. 91 тысячи дачников выдали предостережение – это менее строгий документ. На устранение нарушений дается до 90 дней. Если требование будет проигнорировано, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства. «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме обновленную «Лада Нива Legend», кроссовер «Лада Азимут» и один из первых «ВАЗ-2101» 1970 года выпуска. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что подробности об обновленной «Ниве Legend» будут раскрыты в первый день форума 3 июня.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Россия и Китай призывают страны, которые обладают ядерным оружием, и их неядерных союзников отказаться от совместных ядерных миссий. Как пишет «Коммерсант», это следует из декларации по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва и Пекин обеспокоены заявлениями ряда неядерных стран Евросоюза о намерении получить собственное ядерное оружие. Также выражается обеспокоенность милитаризацией Арктики со стороны США и их союзников. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса. Тем временем помощник президента нашей страны Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не ведут разговоры о встрече Путина и Трампа. При этом он допустил, что встреча может произойти во время предстоящего саммита АТС в Китае. Также, по словам Ушакова, Россия и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Эти контакты будут продолжаться, а в ближайшей неделе ожидается визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. Добавлю, ранее в Центробанке сообщили, что за март объем наличных в обращении увеличился на 300 миллиардов рублей. Это заметно превышает значение прошлых лет. Почти 100 тысяч дачников могут потерять свои земельные участки, поскольку они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Как пишут «Известия», в Росреестре сообщили, что за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений, 91 тысячи дачников выдали предостережение, это менее строгий документ. На устранение нарушений дается до 90 дней. Если требование будет проигнорировано, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства. «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме обновленную «Лада Нива Legend», кроссовер «Лада Азимут» и один из первых «ВАЗ-2101» 1970 года выпуска. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что подробности об обновленной «Ниве Legend» будут раскрыты в первый день форума 3 июня.
3: Новости на Дорожном радио.

0: радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви,

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки мощные. И нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Трамп назвал переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина хорошим развитием событий. Как пишет ТАСС, комментируя встречу лидеров России и Китая, американский президент заявил, что хорошо ладит с ними обоими. Добавлю, в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, в том числе декларация о установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В России будут развивать цифровое правосудие. С 1 июня судебную корреспонденцию можно будет получить через госуслуги. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, нововведение позволит людям своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют. Стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды снизить нагрузку и издержки. На меблировку однокомнатной квартиры без учета ремонта потребуется минимум 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По их словам, основную нагрузку на бюджет создают кухня, техника и место для сна. Отмечается, что для более равномерного распределения затрат россияне все чаще собирают интерьер поэтапно, внимательнее относятся к системам хранения и стараются экономить без потери функциональности. При этом речь идет об экономии не только денег, но и времени, поэтому мебель зачастую покупают онлайн.
2: Хоккей.
1: Нынешний сезон континентальной хоккейной лиги стал рекордным по посещаемости. На 748 матчей пришли почти 5 миллионов 900 тысяч болельщиков, и это стало максимальным показателем за всю историю КХЛ. С учетом плей-офф посещаемость превысила 6,5 миллионов человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира. Добавлю, сейчас в розыгрыше Кубка Гагарина продолжается финальная серия между «Локомотивом» и «Акбарсом». «Локомотив» ведет со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 21 мая в Казани.
2: Транспорт.
1: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой, одобрил Совет Федерации. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Трамп назвал переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина хорошим развитием событий. Как пишет ТАСС, комментируя встречу лидеров России и Китая, американский президент заявил, что хорошо ладит с ними обоими. Добавлю, в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, в том числе декларация о установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В России будут развивать цифровое правосудие. С 1 июня судебную корреспонденцию можно будет получить через...

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно.

0: а мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поставить песенку «Роза белая моя на снегу лежит» для меня и для всех слушателей Дорожного радио. Огромное спасибо. Всего вам доброго. Храни вас Господь.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня, 20 мая, у Николаевича Зинаиды Григорьевны день рождения. Поздравляем ее с днем рождения. Желаем ей сибирского здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия. А в качестве подарка хотим, чтобы прозвучала песня «Лучшая на свете» в исполнении Стаса Михайлова. Поздравляет ее дочь, муж, семья Переславских, семья Ивко. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей мамы сегодня юбилей, ей 90 лет. Ее зовут Раиса Зингер. Мы все дети и близкие. Хотим ее поздравить, поблагодарить, что она нам подарила жизнь и рядом с нами. Мы хотели бы, чтобы она услышала песню «Мамочка, мы тебя целуем». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочку Жанну с днем рождения. Желаю ей доброго и хорошего, что есть на свете. А самое главное – здоровье. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Ах, какая женщина». Фристайл. Большое спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать у вас песню «Не думая о секундах» Сака Кобзонов для моего любимого города Белгород. Желаю поселку Комсомольский жить счастливо, замечательно и всем моим любимым соседям, чтобы все у всех было всегда хорошо.
2: Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

0: первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья, мгновенья.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Уважаемое дорожное радио, сегодня у моего друга день рождения, ему лет 19. Я с удовольствием хочу его поздравить. Поздравляю, дорогой мой друг, желаю счастья, здоровья, прежде всего благополучия. Прошу поставить песню Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебя дам». Спасибо, дорожное радио.
3: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить мою маму Светлану Филиппову из города Талдом с днем рождения. Желаю ей здоровья, добра и благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню Мурата Насырова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, мое дорогое, любимое дорожное радио. Это в Сталинградской области Любовь Александровна, постоянная радиослушательница. Я хочу заказать для себя любимую песню Александра Серова «Музыка венчальная». Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Я хочу пожелать всем самого наилучшего вечера. И для хорошего настроения поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Олега Газманова «А я ясные дни». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, уважаемое Дорожное радио. Дорогого любимого сына Сергея Николаевича Уздемаева поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, любви, долголетия, благополучия. Пусть все мечты сбудутся. Исполните, пожалуйста, для него песни «Ласково твой день рождения». Спасибо, уважаемое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер! Передаю привет моему другу Ярославу, который сейчас в дороге. Поставьте, пожалуйста, песни Михаила Круга «Доброго пути». Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу пожелать привет своей маме Ирине. И хочу заказать песню «Синие лебеди». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей маме, которая сейчас находится на работе. Поставьте, пожалуйста, ей песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, уважаемое Дорожное радио. Хочу передать привет своему мужу и его прекраснейшим родителям. Прошу поставить песню «Лолиту», «Ориентация север». Всего хорошего, до свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Мы бы хотели поздравить Оксану и Светлану с днем кубика Рубика, а также включить песню «Горький вкус твоей любви».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Готовимся к путешествию, бережем автомобиль и боимся птиц. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето уже вот-вот. Значит, пора обозначить небольшой список для тех, кто собирается в дальнее путешествие. В перечне те вещи, которые нужно проверить в обязательном порядке. Во-первых, заедьте на СТО насчет ходовой. Заодно и сход-развал проверьте. Не забудьте про балансировку колес и давление в шинах, плюс состояние резины. Далее, уровень и качество масла. Да и вообще, проверка всех технологических жидкостей не помешает. Ну и напоследок, фильтр. Лучше их просто поменять, и топливный, и воздушный. Это основа, остальное по желанию. Раз уж затеяли тему про дороги, то ей и продолжим. Наверняка вы видели участки дорог, посыпанные мелким гравием. Жуткая на самом деле штука. Лакокрасочное покрытие после таких поездок в сколах и царапинах, стекла в трещинах. Правда, есть парочка правил, которые немного помогают сохранить экстерьер автомобиля. Во-первых, если перед вами кто-то едет, старайтесь соблюдать максимальную дистанцию и снизить скорость. Для ориентира справка. Камень, вылетевший из-под колес, способен пролететь до 300 метров. Если же впереди вас никого нет, то здесь, наоборот, ехать надо с такой скоростью, чтобы вас никто не обгонял. И последнее. При встречном разъезде. Ну, правильно, снижаем скорость и жмемся к обочине. Вы знаете, что существует тест на пристрастие птиц к цвету машины? Да ладно, не мучайтесь. Это просто одно старенькое, но забавное исследование. Проводили его в Британии, но на этот раз не ученые, а солидная торговая фирма. Так вот, оказалось, что самые опасные – машины, крашеные в красный. Ну, не нравится этот цвет пернатым, и все тут. Однозначное первое место. Немного отстают синие и черные автомобили, а еще меньше проблем – у белых и серых. Самый же чистенький цвет, не вызывающий у летающих бомбистов никаких претензий – все правильно, зеленый. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ты дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран. Работа по согласованию проекта газопровода «Сила Сибири-2» находится на завершающем этапе. Стороны дорабатывают контракты. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, политические решения по проекту были приняты ранее на уровне руководства России и Китая. Добавлю, «Сила Сибири-2» — это проектируемый магистральный трубопровод, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Мощность газопровода составит до 50 миллиардов кубометров газа в год.
0: Россия.
1: Качество питания в больницах должно находиться на жестком контроле. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что пациенты часто жалуются на несъедобные блюда даже в отделениях детской хирургии. Матвиенко подчеркнула, что больница – это не ресторан, и никто не требует там деликатесов. Питание должно быть здоровое, простое, но вкусное. Во время весенней акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле, россияне принесли на обмен порядка 55 миллионов монет. Общая сумма с данной мелочи составила почти 252 миллиона рублей. Об этом сообщает Центробанк, отмечая, что основная часть из данных монет пришлась на рубли разных номиналов, чуть больше 13% составили копейки. Добавлю, акция «Монетная неделя» проходит регулярно, в ее рамках можно обменять монеты на бумажные деньги в отделениях банков и в магазинах.
0: Железная дорога.
1: Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги. Как сообщает РИА Новости, речь идет о втором пути на участке Забайкальск-Маньчжурия. Его возведение позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Отмечается, что погранпереводчик

0: Переход Забайкальск-Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
2: А что мне делать?

0: действуйте.
1: Больше версий.
2: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
3: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
4: Неограниченный круг подозреваемых.
5: Это очень круто.
1: Новые серии.
6: Полетят клочки по заколочку.
5: Отлично.
1: В среду и четверг в 18:10.
5: Да.
1: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
6: Действуйте.
4: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
4: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
4: В среду и четверг в 18.10.
10: Да.
4: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

Вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. В продолжении темы. Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
0: Россия.
1: Нападения на школы чаще всего совершают подростки, которые воспитываются в полных семьях, не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки. Об этом сообщили в МВД. Там отметили, что нападавшие, как правило, учатся удовлетворительно, не конфликтуют со сверстниками.

0: они не состоят на учете в полиции, поэтому остаются вне поля зрения системы профилактики.
1: Железная дорога.
0: РЖД планирует запустить продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер «Макс». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. По его словам, новая функция может появиться уже в сентябре. Воспользоваться ей смогут более 20 миллионов льготников. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. В продолжении темы. Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
0: Россия.
1: Нападения на школы чаще всего совершают подростки, которые воспитываются в полных семьях, не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки. Об этом сообщили в МВД. Там отметили, что нападавшие, как правило, учатся удовлетворительно, не конфликтуют со сверстниками и не состоят на учете в полиции, поэтому остаются вне поля зрения системы профилактики.
0: Железная дорога.
1: РЖД планирует запустить продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер «Макс». Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. По его словам, новая функция может появиться уже в сентябре. Воспользоваться ей смогут более 20 миллионов льготников. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Готовимся к путешествию, бережем автомобиль и боимся птиц. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето уже вот-вот. Значит, пора обозначить небольшой список для тех, кто собирается в дальнее путешествие. В перечне те вещи, которые нужно проверить в обязательном порядке. Во-первых, заедьте на СТО насчет ходовой. Заодно и сход-развал проверьте. Не забудьте про балансировку колес и давление в шинах, плюс состояние резины. Далее, уровень и качество масла. Да и вообще, проверка всех технологических жидкостей не помешает. Ну и напоследок, фильтр. Лучше их просто поменять, и топливный, и воздушный. Это основа, остальное по желанию.

0: Раз уж затеяли тему про дороги, то ей и продолжим. Наверняка вы видели участки дорог, посыпанные мелким гравием. Жуткая на самом деле штука. Лакокрасочное покрытие после таких поездок в сколах и царапинах, стекла в трещинах. Правда, есть парочка правил, которые немного помогают сохранить экстерьер автомобиля. Во-первых, если перед вами кто-то едет, старайтесь соблюдать максимальную дистанцию и снизить скорость. Для ориентира справка. Камень, вылетевший из-под колес, способен пролететь до 300 метров. Если же впереди вас никого нет, то здесь, наоборот, ехать надо с такой скоростью, чтобы вас никто не обгонял. И последнее. При встречном разъезде. Ну, правильно, снижаем скорость и жмемся к обочине. Вы знаете, что существует тест на пристрастие птиц к цвету машины? Да ладно, не мучайтесь. Это просто одно старенькое, но забавное исследование. Проводили его в Британии, но на этот раз не ученые, а солидная торговая фирма. Так вот, оказалось, что самые опасные – машины, крашеные в красный. Ну, не нравится этот цвет пернатым, и все тут. Однозначное первое место. Немного отстают синие и черные автомобили, а еще меньше проблем у белых и серых. Самый же чистенький цвет, не вызывающий у летающих бомбистов никаких претензий, все правильно, зеленый. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.